0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Челябинский автобус номер 95 изменит трассу движения с 1 августа. Об этом сообщает служба организации движения. С одной стороны, маршрут продлят от микрорайона Привилегия до Вишневой Горки по улицам генерала Костицына, Олимпийской. Там обустроят дополнительные остановки и Изумрудные. С другой стороны, автобус также будет ходить от Молодогвардейцев до ТРК «Родник» по улицам братьев Кашириных и Северокрымской. В остальном маршрут не изменится. На Южном Урале стартовал прием заявок на участие во Всероссийской премии «Возвращение». Претендовать на нее могут ветераны специальной военной операции, добившиеся успехов в одном из 10 направлений. Номинации охватывают самые разные сферы – от добровольческой деятельности и наставничества до развития бизнес-проектов и достижения в области культуры. Инициатива реализована Государственным фондом «Защитники Отечества» при поддержке Российского общества знания и профильных ведомств. Болельщиков «Трактора» привлекут для съемок сериала «Челябинский Раджа». Хоккейный клуб пригласил фанатов попробовать себя в кино. Для участия в съемках необходимо зарегистрироваться в официальном канале клуба в «Макс» и прийти 17 июля в черно-белой атрибутике с символикой «Трактора» на домашнюю арену команды. Напомню, ранее телеканал ТНТ анонсировал сериал «Челябинский Раджа». Подробности сюжета пока не раскрываются. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза, ветер восточный 4-9 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 28 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Доброе утро, друзья! 7:22 в Челябинске. Встречаем новый день, и сегодня это у нас пятница, 10 июля. Думаю, что многим от этих слов стало немножко теплее, но на самом деле совершенно не важно, какой сегодня день недели, ведь каждый день уникальный. Давайте сделаем эту пятницу неповторимой вместе. С вами у микрофона Соня Дегтярева. Ну и, конечно, в эфире Радио Стоп будет много замечательной музыки. Прямо сейчас Джейсон Донован, далее в этом часе Бинуар, Эми Вайнхаус и много другой замечательной музыки. Хорошего вам дня и отличного настроения.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Be Noir, Let the Sound Go Down With Me только что прозвучала на Радио 100. Очень красивая инструментальная композиция. А наше солнце только встает. Я надеюсь, что ваше настроение также поднимается вместе с ранними лучами солнца. Совсем скоро мы услышим рубрику «Summertime», а в ней Нару Лиао, которая добавит ярких красок в наше сегодняшнее утро. Впереди у нас много хорошей музыки, а я, Соня Дегтярева, желаю вам замечательного настроения и бодрого утра.
1: «Summertime» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Композиция «Treasure» прозвучала в эфире «Радио 100». Помните, что вы есть самое настоящее сокровище. Вот с этим настроем продолжаем эту пятницу. Далее мы с вами услышим рубрику «Люкс Тайм», а в ней Нину Саймон «Don't Let Me Be Misunderstood». Самые прекрасные стильные композиции в конце каждого часа, ведь наши слушатели достойны всего самого лучшего. А я желаю вам спокойного дня. Оставайтесь с нами.
1: «Люкс Тайм» на «Радио 100».
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
4: «Неужели дом построил?»
3: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
4: «Где, говоришь?»
3: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области подвели итоги третьего сезона всероссийского проекта «Мои наставники». Несколько месяцев 22 наставника и 25 наставляемых из 10 муниципалитетов работали над социально значимыми инициативами. Победителем регионального этапа стала пара из МИАСа. Наставник Инна Сивань и наставляемый Арсений Закрыльный. Арсений представил проект спортивного фестиваля. Среди ярких проектов – патриотическое воспитание с обучением тактической медицине. Также отмечены проекты по популяризации рабочих специальностей, водоснабжения, сварка и строительства. В областной столице продолжается масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры по программе «Большой ремонт 74», инициированной губернатором Алексеем Текслером. Мэр Алексей Ложкин проверил ход работ в металлургическом районе. С 25 июня стартовал капитальный ремонт на улице Богдана Хмельницкого, 6. Там трубы не меняли более 30 лет. Новый трубопровод обеспечит теплом почти 2000 человек и 2 соцучреждения. Ремонт планируют завершить до 27 июля. На улице 50-летия ВЛКСМ только за прошлый год произошло 8 аварий. Сейчас там заменяют участок магистральной теплотрассы 1983 года постройки. Отрезок вблизи бассейна строитель планирует сдать до 15 сентября. Сборная «Урал-ГУФК» стала абсолютным победителем летнего студенческого чемпионата России по легкой атлетике. На соревнованиях в Смоленске участвовали более 500 спортсменов из 50 команд. По итогам турнира челябинские легкоатлеты завоевали 12 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Кроме того, наши спортсмены установили 5 рекордов, выполнили 2 мастерских норматива и 1 результат уровня мастера спорта международного класса. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза, ветер восточный 4-9 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 28 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест». Сегодня в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Smooth Operator только что прозвучала в кавер Вилли. Великолепная, шикарная композиция как в оригинальном звучании Шаде, так и в кавере Rose. А прямо сейчас у нас мировой бестселлер, и в нем Демис Русос и Нэнси Бойд. Summer Wine. Заряжаемся летним настроением вместе с Радио 100. У нас впереди много хорошей летней музыки. Оставайтесь с нами.
1: Мировой бестселлер на Радио 100. Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел первый тизер сериала «Трудно быть богом» по Стругацким, и Минкульт предложил увеличить лимит пушкинской карты. Стриминг «Винк» представил первый тизер сериала «Трудно быть богом», снятого по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Шоу получит 8 серий, по часу каждая. Действие разворачивается на далекой планете, переживающей эпоху, похожую на средневековье. Земляне тайно наблюдают за развитием местной цивилизации и стараются незаметно направлять ее к прогрессу. Судя по тизеру, экранизация заметно отойдет от литературного первоисточника. В сериале представители Земли действуют гораздо менее скрытно, напрямую вмешиваются в жизнь планеты и используют огнестрельное оружие. Главную роль исполнил сербский актер Александр Радуичич. В сериале также снялись Равшана Куркова, Сергей Безруков, Никита Калагривый, Федор Лавров и Виктория Исакова. Премьера состоится на Винк, позже сериал покажут в эфире НТВ. Релиз намечен на этот год.
0: Exclusive News.
1: Министерство культуры предложило распространить действие программы «Пушкинская карта» на цирке. Проект постановления опубликовали на федеральном портале. Кроме того, номинал карты хотят увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. Из них на мероприятия государственных цирков хотят выделить сумму в размере 2 тысяч. В случае одобрения инициативы изменения вступят в силу с 1 сентября. Программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 2021 года. Она предназначена для молодых людей от 14 до 22. Лет. С ее помощью они могут бесплатно посещать культурные события. В феврале премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что картой пользуются почти 13 миллионов человек. За 5 лет действия программы по ней приобрели более 100 миллионов билетов.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Roxette «I Think About You» в эфире «Радио 100», великолепная баллада. Если мы с вами обратимся к клипу на эту композицию, увидим знакомый, наверное, каждому человеку сюжет, как два лирических героя томятся в своих квартирах и не решаются взять телефон, чтобы позвонить друг другу. Такое сложное бывает действие, когда мы действительно влюблены. Возможно, иногда все-таки стоит рискнуть, но этот вопрос мы, конечно, оставим открытым. А впереди нас ждет менее лирическая композиция. Анна Карам задаст нам латинские летние ритмы в этом часе. Немного переключит наше внимание с романтических размышлений на наше земное прекрасное жаркое лето. Также в этом часе нас ждет много хорошей музыки, которая поможет задать ритм этому дню. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
1: Summertime на радио 100.

0: Завершаем утренний пятничный час вместе с Радио 100, почти 9 утра в Южноуральской столице. Прямо сейчас рубрика «Lux Time». Это наша ежедневная музыкальная рубрика, где звучат стильные музыкальные композиции различных направлений: джаз, блюз, релакс. Все самое лучшее в конце каждого часа для вас. В этом часе мы с вами услышим джаз «Amor and No Sunshine», а следующий час мы начнем с новостей от Елены Трубниковой. Она расскажет нам о том, что происходит в мире. Ну и, конечно же, вас ждут Duran Duran, Sting и Alicia Keys.
1: Lux Time на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Екатеринбурге вновь обстреляли общественный транспорт. На улице Технической неизвестные открыли огонь по трамваю, едва не причинив вред ребенку, который сильно перепугался. Власти предполагают, что выстрелы были произведены из окна какой-то новостройки. Этот инцидент произошел вслед за аналогичным случаем в конце июня, когда в Солнечном микрорайоне был обстрелян автобус, и один из пассажиров получил ранение в живот. Жительница Волгограда стала жертвой крупного мошенничества, выбросив из окна более 7 миллионов рублей по указанию злоумышленников. Обман начался с ложного курьера, а продолжился звонком от представителя финансовой организации, который, запугивая уголовным делом за якобы финансирование недружественных стран, через ее данные убедил девушку передать все сбережения на безопасный счет. В результате девушка вскрыла сейф матери и передала деньги женщине-курьеру, которую позже удалось задержать. Как выяснилось, часть похищенных средств была передана неизвестным, а часть задержанная оставила себе. В Свердловской области жителям Кушвы, пострадавшим от мощного смерча, 22 июня выплатили более 27 миллионов рублей из бюджетов. Из муниципалитета было выделено 7 миллионов рублей для 278 человек, а из свердловского бюджета 20 миллионов для 502 жителей. Одновременно с выплатами продолжается восстановление поврежденного жилья. Больше половины домов уже отремонтированы. Также полностью восстановлено газо- и электроснабжение. Завершен ремонт детского сада, а ремонт школы планируется завершить к августу. Смерч повредил более 120 домов, десятки из них были полностью разрушены. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова предложила ввести в школах уроки семейной жизни, а также создать семейные клубы для молодежи. По ее мнению, эти меры помогут снизить количество разводов в России. Заявление было сделано на 3-м Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяй сердца» в Москве. Лантратова подчеркнула, что важно просвещать детей о необходимости терпения, умения слышать и слушать друг друга в семейной жизни, поскольку семья состоит не только из радостных моментов. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 32 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, мы знаем, что вы любите хорошую музыку, поэтому напомним, что сегодня пройдет оперный вечер под открытым небом, а на Курчатов-фесте выступят Ольга Перетядько и Иван Гынгазов. В сопровождении Государственного симфонического оркестра Челябинской области артисты исполнят арии и произведения оперной классики. Напомню, что в этом году фестиваль пройдет под эгидой культурной столицы 2027. Подробнее вы можете услышать в подкасте «Артефакты» в нашем сообществе ВКонтакте. Кроме того, там же есть записи наших программ, и если вдруг вы не успели услышать что-то в эфире, вы всегда можете зайти в нашу группу «Радио 100 Челябинск». Ну и кроме того, там же всегда можно услышать наше вещание. А мы продолжаем час вместе с музыкой высшей пробы. «Everybody Hurts» в мировом бестселлере.
1: Мировой бестселлер на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске Джейсон Стэтхэм становится главным подозреваемым в трейлере боевика «Мятеж», и группа «Звери» приостанавливает свою музыкальную деятельность. Lionsgate представила трейлер боевика «Мятеж» режиссера Жана-Франсуа Рише. Главную роль в фильме исполнил звезда экшенов Джейсон Стэтхэм. По сюжету частный охранник Кол Рид становится главным подозреваемым по делу об убийстве его начальника. Чтобы доказать невиновность, герой начинает расследование и выходит на след преступников. Зрители ждут погони, перестрелки и драки. Все, за что обычно любят фильмы со Стэтхэмом. Российский прокат «Мятеж» выйдет 27 августа. Дистрибьютором картины выступит «Атмосфера кино». А 6 августа в России стартует картина Дэвида Лейча «Джейсон Стэтхэм украл мой байк». Сюжет пока держится в секрете, но известно, что в боевике будут обыгрывать экранный образ актера.
0: Exclusive News.
1: Группа «Звери» объявила об уходе в творческий отпуск, начиная со следующего года. Альбом коллектива «Фолк», выпущенный в 2000

0: годы. Премьера последнего на данный момент сингла «Зверей» «Вишневый сад» состоялась 29 января этого года.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
1: Радио 100.

0: За окнами сейчас 27 градусов выше нуля. В течение дня столбики поднимутся до 30 градусов Цельсия. Первая половина дня ожидается облачной с прояснениями. После 3 часов возможны дожди. Так что будьте внимательны, выходя на улицу, потому что погода сегодня будет переменчивой. В этом часе мы с вами услышим рубрику «Дома хорошо». В ней речь пойдет о том, как выбрать краску для стен. Также в этом часе прозвучат Эндрю Дональдс и Мадонна. Оставайтесь с нами.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест». Сегодня в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как выбрать оттенок краски для интерьера. Первое – это соотношение с другими цветами. Цвет мы всегда воспринимаем иначе на фоне другого цвета и в соотношении с предметами. Это имеет значение. Второе – яркость краски. То есть, насколько много самого пигмента в вашем оттенке, а также насколько он светлый или темный. И чаще всего ошибка допускается именно в светлоте. В большинстве случаев страх сделать стены темными или потолки заставляет выбрать более светлые оттенки. Но по итогу интерьер получается невыразительным и распадается на отдельные части. Мой совет, самый универсальный, сделать цвет стен максимально приближенный к полу по светлоте. Это дает собранный образ интерьера. С таким пространством проще всего работать, если вы не профессиональный дизайнер или декоратор. Для того, чтобы попасть в нужный оттенок по цвету и насыщенности, важно сделать выкрасы. Выкрасы – это небольшой образец на бумаге или стене колерованной краской. Их можно заказать в специализированном магазине или сделать самостоятельно дома. Любой ненужный оттенок вокруг выкраса будет мешать воспринимать его правильно. Поэтому лучше смотреть его на фоне ламината, керамогранита и всех образцов, которые у вас в квартире, без разрыва на белый цвет или на какой-либо другой фон, который может испортить ваш коллаж материалов. Все образцы необходимо примерять в касании, то есть вплотную друг к другу, чтобы видеть, как они взаимодействуют между собой. Только опираясь на эти правила, можно определить оттенок краски, который подходит вашему интерьеру и сочетается со всеми остальными предметами в доме. Особенно важно, если вы обновляете уже готовый интерьер. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой. Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. 'Cause it's okay to be a boy. But for a boy to look like a girl is degrading. 'Cause you think that being

0: Завершаем очередной час вместе с Радио Стоп прямо сейчас. Nat King Cole, Let's Face Music and Dance. Ну а новый час мы начнем с новостей. Елена Трубникова расскажет о том, что происходит в регионе. Не переключайтесь.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Семью погибшего бойца СВО на Южном Урале освободили от кредитных обязательств благодаря федеральному закону, принятому в 2022 году. Этот закон четко устанавливает, что в случае гибели военнослужащего при выполнении задач в ходе спецоперации или его смерти из-за полученных ранений, все его кредитные обязательства прекращаются, а при определенных условиях это правило распространяется и на членов семьи. Именно на основании этого закона Еманжелинский суд отклонил иск банка, требовавшего взыскать долг по кредитной карте с наследников погибшего. В Челябинске открылся четвертый фестиваль классической музыки «Курчатов-фест» на площади Науки, став главным культурным событием года. Первый вечер включал премьеру музыкально-литературной композиции «Сон в летнюю ночь» с участием Евгения Миронова и Александры Урсуляк, а также Государственного симфонического оркестра Челябинской области. В завершении Евгений Миронов и дирижер Алексей Рубин были награждены как амбассадоры проекта «Челябинск. Культурная столица 2027 года». А сегодня фестиваль продолжит оперный вечер со звездами мирового уровня, такими как Ольга Перетядько и Иван Гангазов. Фестиваль, проводящийся с 2023 года, в 2026 году проходит под эгидой «Навстречу культурной столице». Челябинские болельщики хоккейного клуба «Трактор» получили возможность стать массовкой в новом телесериале, главную роль в котором исполняет Дмитрий Брикоткин. Съемки массовых сцен пройдут на ледовой арене «Трактор» в середине июля. Для участия необходимо отправить анкету и прийти в черно-белой атрибутике с символикой клуба. Организаторы обещают обеспечить всех участников питанием. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 32 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.
2: Oh, Father, tell me.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для пап и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Композиция «Lucky» только что прозвучала в эфире «Радио 100». Пусть этот день будет для вас удачным. Ну а хорошее настроение мы гарантируем, ведь у нас много музыки 100% комфорта. Стиви Вандер «I just called to say I love you» в мировом бестселлере будет у нас в эфире сейчас. И это всегда хорошее напоминание позвонить тому, кого вы любите. Не откладывайте надолго этот телефонный звонок. А я, Соня Дегтярева, желаю вам хорошего дня и отличного настроения. До встречи в эфире.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел первый тизер сериала «Трудно быть богом» по Стругацким, и Минкульт предложил увеличить лимит пушкинской карты. Стриминг «Винг» представил первый тизер сериала «Трудно быть богом», снятого по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Шоу получит 8 серий, по часу каждая. Действие разворачивается на далекой планете, переживающей эпоху, похожую на средневековье. Земляне тайно наблюдают за развитием местной цивилизации и стараются незаметно направлять ее к прогрессу. Судя по тизеру, экранизация заметно отойдет от литературного первоисточника. В сериале представители Земли действуют гораздо менее скрытно, напрямую вмешиваются в жизнь планеты и используют огнестрельное оружие. Главную роль исполнил сербский актер Александр Радуичич. В сериале также снялись Равшана Куркова, Сергей Безруков, Никита Кологривый, Федор Лавров и Виктория Исакова. Премьера состоится на Винг, позже сериал покажут в эфире НТВ. Релиз намечен на этот год.
0: Exclusive News.
1: Министерство культуры предложило распространить действие программы «Пушкинская карта» на цирке. Проект постановления опубликовали на федеральном портале. Кроме того, номинал карты хотят увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. Из них на мероприятия государственных цирков хотят выделить сумму в размере 2 тысяч. В случае одобрения инициативы изменения вступят в силу с 1 сентября. Программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 2021 года. Она предназначена для молодых людей от 14 до 22 лет. С ее помощью они могут бесплатно посещать культурные события. В феврале премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что картой пользуются почти 13 миллионов человек. За 5 лет действия программы по ней приобрели более 100 миллионов билетов.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 10 часов 37 минут в Челябинске. Дорогие друзья, уже совсем скоро в этом часе вы услышите наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области, который называется «Культурный код». В нем редактор «Радио 100» Кристина Вовченко поговорила с директором библиотеки «Точки удивления» Кристиной Пименовой. В интервью речь пойдет о том, что Челябинская специальная библиотека для слабовидящих и слепых разработала цифровой путеводитель по адаптивной культурно-досуговой деятельности. Это первый в России электронный каталог, и он включает в себя различные учреждения, которые оказывают услуги по социокультурной реабилитации для взрослых и детей в нашем регионе. Если вдруг вы хотели услышать это интервью, но по каким-то причинам не смогли прослушать его в радиоэфире, вы всегда можете зайти в нашу группу ВКонтакте, ведь туда мы загружаем наши проекты и подкасты. Мы вам там всегда рады.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100.
1: Лица старше 12 лет.
2: Челябинская специальная библиотека для слабовидящих и слепых разработала цифровой путеводитель по адаптивной культурно-досуговой деятельности. Первый в России электронный каталог включает в себя перечень учреждений культуры, образования и социальной сферы, оказывающих услуги по социокультурной реабилитации взрослым и детям в Челябинской области. В гостях студии «Радио 100» директор библиотеки «Точки удивления» Кристина Пименова. Кристина Владимировна, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Расскажите, пожалуйста, что представляет собой цифровой каталог, в каком формате он доступен, сайт, приложение, аудиогид и вообще какова его цель?
3: Вообще, наверное, хотелось бы мне начать немножечко издалека. Сфера культуры активно работает в направлении социокультурной реабилитации пользователей. Мы присоединились к этой работе буквально год назад. Несмотря на то, что библиотека уже давным-давно занимается социокультурной деятельностью, социокультурной реабилитацией, потому что это прямая обязанность специальной библиотеки, но именно взаимодействие с медико-социальной экспертизой, да, и такое взаимодействие, когда человек получает инвалидность, получает индивидуальную программу реабилитации и видит в своей индивидуальной программе реабилитацию сферу культуры, вот такая работа у нас ведется впервые, но нужно сказать, что она уже достаточно налажена. Челябинская специальная библиотека для слабовидящих и слепых является методическим центром для подведомственных учреждений Министерства культуры Челябинской области. Мы курируем не только библиотеки, несмотря на то, что мы библиотека, мы курируем в плане методического сопровождения по культурно-досуговой деятельности, по социокультурной реабилитации, и театры, и музеи, и детские школы искусств. То есть мы как бы объединились и вот совместно ведем такую работу. В связи с тем, что культура, значит, стала основным аспектом социокультурной реабилитации пользователей, а у нас увеличилось не только число посетителей, да, количество, но и увеличился реальный спрос на мероприятия по социокультурной реабилитации. Причем это касается не только нашего города Челябинска, но и городов Челябинской области. Вот в связи с этим мы решили разработать, так сказать, такой новый цифровой ресурс, мы его еще называем, или каталог адаптивной культурно-досуговой деятельности в Челябинской области, где мы собрали все инклюзивные доступные мероприятия для людей с инвалидностью, для людей с ОВЗ, причем не только с нарушением зрения, а это касается любого нарушения. Мы решили, что такая информация, она должна быть где-то вот централизованно собрана. Еще мы пришли к тому, что этот каталог будет межведомственный. То есть в этот каталог входят не только мероприятия сферы культуры, но еще и сферы образования, работа Министерства социальных отношений, какие-то их предложения, тоже их культурно-досуговая деятельность. Мы считаем, и как бы уже практика показывает, что вот наш каталог упрощает поиск информации о мероприятиях по социокультурной реабилитации по всей территории нашего региона. Каталог доступен сейчас на сайте Челябинской областной специальной библиотеки. И в настоящее время идет большая работа по размещению данного каталога на официальных сайтах Министерства культуры Челябинской области, Министерства образования и Министерства социальных отношений и, конечно же, их подведомственных учреждений. Я думаю, что в ближайшее время мы займемся разработкой приложение для того, чтобы это было еще более удобно. Да, для того, чтобы людям было еще удобнее работать. Ну и по максимуму сейчас мы запустили информационное освещение, чтобы как можно больше людей узнали о нашем каталоге. Мы также разработали рекламный буклет, который передадим в ближайшее время в Бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области. Чем это будет удобно для наших будущих пользователей? Человек, когда получает инвалидность, получает индивидуальную программу реабилитации. В бюро МСЭ он также получит наш рекламный буклет и будет знать, что есть такой каталог, он его может скачать. То есть в буклете есть QR-коды, ссылки для удобства и уже пользоваться непосредственно этим каталогом.
2: Что включает цифровой каталог? Это афиши мероприятий, это какие-то еще образовательные моменты?
3: Да, каталог создан по принципу интерактивного справочника. В нем можно найти сведения об учреждениях своего муниципального или городского образования. Нужно просто выбрать наименование необходимого округа, то есть если человек проживает или, там, например, проводит каникулы в Златоусте, то есть он просто выбирает Златоустовский городской округ и видит. У нас каталог разделен на три группы. Это культура, образование и социальная сфера. И человек уже выбирает, какое именно направление социокультурной реабилитации его интересует и в какой сфере он хотел бы его пройти, в культуре, в образовании или в социальной сфере. И уже подбирает для себя необходимое мероприятие. Нужно сказать, что видов культурно-досуговой деятельности очень много во всех сферах. Это и декоративно-прикладное творчество, и театральное искусство, и музыкотерапия, и хореография, и песочная терапия. То есть спектр очень такой достаточно широкий. Сам каталог, то есть он создан по принципу, как я уже сказала, такого справочника. В каталоге указан адрес учреждения, направление социокультурной деятельности и номер телефона ответственного специалиста, с которым человек может связаться и задать все интересующие вопросы. И, конечно же, есть QR-код, который ведет на официальные ресурсы каждого учреждения из этих сфер. Опять же, для того, чтобы человеку было удобно зайти там либо на официальный сайт, либо в группу ВКонтакте и почерпнуть какую-то информацию для себя необходимую.
2: Удобно, точечно и сразу попадаешь на нужный ресурс, да? А вообще, вот сейчас лето, и какие мероприятия библиотека проводит в этом направлении?
3: У нас достаточно такая большая летняя кампания, можно сказать. Когда-то все начиналось просто с летнего читального зала, мы его назвали «Чтение под облаками». Название мы оставили, форму работы оставили, но мы уже не только читаем под облаками, мы уже и занимаемся йогой под облаками, то есть это йога-терапия. Мы стали активно развивать инватуризм, стали путешествовать с нашими читателями, с нашими пользователями, в том числе с семьями участников специальной военной операции. Сами участники к нам очень активно присоединяются. Недавно вот у нас была инклюзивная экскурсия. Мы посетили Тургаяк, мы посетили парк гигантских канцтоваров в городе Миас, место падения метеорита Чебаркуль. То есть мы стараемся еще и посещать какие-то интересные национальные парки, заповедники, города в Челябинской области. Каждую среду мы все-таки работает наш летний читальный зал в своем первоначальном виде. Это книги разных форматов, это мягкое чтение на мягких кресло-подушках. Мы проводим сквер «Алое поле» и инклюзивный сквер. То есть все в центре города, очень удобно, доступно. Поэтому можно и почитать, можно поиграть в настольные игры, можно отправиться вместе с нами в путешествие, можно заняться йогой. То есть очень предложений разных много. Формы работы тоже разнообразны, поэтому здесь каждый находит для себя что-то интересное. Если хочется читать, значит, приходят каждую среду к нам. Если хочется отправиться в путешествие, то с удовольствием записываются, присоединяются к нам, к нашим экскурсиям. То есть вот работаем в таком формате.
2: Кристина Владимировна, давайте обозначим, куда можно прийти, адрес, записаться.
3: Да, мы находимся по адресу Свердловский проспект 58. Это центр города, Алое поле. С удовольствием принимаем наших новых читателей. Нужно сказать, что читателей становится все больше и больше, и мы этому безумно рады.
2: Здорово. Спасибо вам большое за интервью. И напомню, что в гостях в студии «Радио 100» была директор библиотеки «Точки удивления» Кристина Пименова. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100».

0: Адель на Радио 100. Завершаем еще один музыкальный час. В Челябинске почти 11 часов. И в рубрике «Люкс Тайм» Бэбл Жилберто. А сразу после в эфир выйдут новости с Еленой Трубниковой.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм»

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Забайкальском крае вновь разрешена продажа топлива в канистры на федеральных трассах и в муниципалитетах. В Чите подобные ограничения снимут в ближайшее время. Губернатор Александр Осипов подчеркнул, что ситуация с бензином стабилизируется. Однако суточные лимиты на заправку баков пока остаются в силе. Параллельно власти региона развивают программу перевода автомобилей на газ. Блогер Валерия Чекалина не сможет присутствовать на заседании Гагаринского суда Москвы, где будет решаться вопрос о смене ее места жительства из-за истекшего договора аренды. Чекалина проходит курс химиотерапии, о чем сообщил ее адвокат. Однако гособвинение настаивает на возобновлении уголовного дела против блогера, ссылаясь на заключение медцентра об отсутствии противопоказаний для ее явки в суд, несмотря на лечение. 1 сентября российские отели, имеющие более 50 номеров, будут обязаны обеспечить гостям возможность заселения без предъявления физического паспорта. Эта ключевая инициатива реализуется через цифровой ID в мессенджере Max, позволяя регистрироваться по штрих-коду. Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что в отсутствии традиционных документов заселение должно происходить именно таким образом, что является важным шагом для всей гостиничной индустрии. Минздрав России разработал и представил программу профессиональной переподготовки для нутрициологов, которая не только охватывает ключевые аспекты питания, включая рационы для беременных и детей, но и включает основы экстренной медицинской помощи, а также принципы традиционных диет и здорового приготовления блюд, что подтверждает ранее заявленную министром Мурашко необходимость профильного образования в этой сфере. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 32 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 11 часов 15 минут в Южноуральской столице. Друзья, несколько слов о погоде к этому часу. Сейчас за окнами 30 градусов выше нуля. Столбики термометров останутся высокими до конца дня. К вечеру похолодает до 24 градусов. Сейчас за окнами облачно с прояснениями. В 3 часа возможны осадки. Кроме того, Гидрометцентр России предупреждает, что возможна гроза и туман. Но нам не важно, какая погода на улице, потому что с радио 100 всегда комфортно и уютно. В этом часе создавать настроение нам будут Нелли, Келли Роуланд, Эндрю Доналдс и Лиза Стэнсфилд. Оставайтесь с нами.
1: Кавервилль на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске Джейсон Стэтхэм становится главным подозреваемым в триллере боевика «Мятеж», и группа «Звери» приостанавливает свою музыкальную деятельность. Lionsgate представила трейлер боевика «Мятеж» режиссера Жана-Франсуа Рише. Главную роль в фильме исполнил звезда экшенов Джейсон Стэтхэм. По сюжету частный охранник Кол Рид становится главным подозреваемым по делу об убийстве его начальника. Чтобы доказать невиновность, герой начинает расследование и выходит на след преступников. Зрители ждут погони, перестрелки и драки. Все, за что обычно любят фильмы со Стэтхэмом. Российский прокат «Мятеж» выйдет 27 августа. Дистрибьютором картины выступит «Атмосфера кино». А 6 августа в России стартует картина Дэвида Лейча «Джейсон Стэтхэм украл мой байк». Сюжет пока держится в секрете, но известно, что в боевике будут обыгрывать экранный образ актера.
0: Exclusive News.
1: Группа «Звери» объявила об уходе в творческий отпуск, начиная со следующего года. Альбом коллектива «Фолк», выпущенный в 2024 году, станет в дискографии команды последним. За эти годы мы объехали всю страну, сыграли сотни концертов и разделили с вами незабываемые моменты. Обратился в социальных сетях к поклонникам лидер группы Рома Зверь. Сейчас мы чувствуем, что пришло время сделать перерыв. Все запланированные концерты состоятся по расписанию, но со следующего года группа «Звери» уйдет в творческий отпуск. 15 августа в Лужниках станет пока что последним нашим большим шоу. Споем любимые песни и скажем друг другу самое важное не словами, а музыкой. Спасибо каждому, кто остается рядом все эти годы. Премьера последнего на данный момент сингла «Зверей» «Вишневый сад» состоялась 29 января этого года.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100.

0: Радио 100, у нас огромное количество отличной музыки, и каждая песня в нашем эфире — это настоящий мини-шедевр. Надеюсь, что они вам нравятся. В этом часе у нас «Summertime» или «Омс» с композицией «Омаш». Дальше нас ждет много прекрасных композиций. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: «Summertime» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Бонни Джеймс, It's On на Радио 100. Завершаем еще один музыкальный час. В Челябинске почти полдень. И в рубрике «Люкс Тайм» Марк Шольц с композицией «She'll Change Your Mind». А сразу после в эфир выйдут новости с Еленой Трубниковой.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинск готовится к официальному статусу культурной столицы 2027, старт которому будет дан 25 декабря 2026 года. Программа развития губернатором Алексеем Текслером включает более 10 тысяч культурных событий и масштабное благоустройство набережной Миасса. Организаторы проекта намерены с помощью культуры разрушить стереотипы о промышленном регионе и привлечь в Челябинск новых туристов. Челябинцы в возрасте от 14 до 35 лет могут участвовать в конкурсе «Росмолодежь. Гранты» и претендовать на финансирование своих инициатив в 18 направлениях – от образования и культуры до социальных и экономических проектов. Конкурс проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Заявки принимаются на официальном сайте проекта. В регионе уже успешно реализованы грантовые проекты – арт-пространство «Дом хип-хопа», мастерская интеллектуального творчества и образовательные курсы по здоровому питанию. Все они показали востребованность и общественную значимость. Гранты призваны помочь молодежи воплощать идеи в жизнь и развивать местные сообщества. Три южноуральские семьи вошли в число победителей всероссийского конкурса «Это у нас семейное», финал которого прошел в Москве 9 июля. Команды получили сертификаты по 5 миллионов рублей на приобретение жилья. Всего за победу в финале боролись более 300 команд со всей России, а в отборочных этапах второго сезона приняли участие около 730 тысяч человек. Как подчеркнул первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, такие участники наглядно доказывают, что Россия – это семья семей, где царят любовь и взаимопомощь. Южноуральские победители объединили родственников разных поколений и национальностей, проявив таланты в искусстве, волонтерстве и сохранении традиций. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди и возможные грозы. Ветер переменный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 32. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 12 часов 11 минут в Челябинске. Только что прозвучала композиция Мадонны «Don't Tell Me». Уже совсем скоро в эфире «Because I Love You», «Falling» и «Oh, Pretty Woman». Оставайтесь с нами.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел первый тизер сериала «Трудно быть богом» по Стругацким, и Минкульт предложил увеличить лимит пушкинской карты. Стриминг «Винг» представил первый тизер сериала «Трудно быть богом», снятого по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Шоу получит 8 серий, по часу каждая. Действие разворачивается на далекой планете, переживающей эпоху, похожую на средневековье. Земляне тайно наблюдают за развитием местной цивилизации и стараются незаметно направлять ее к прогрессу. Судя по тизеру, экранизация заметно отойдет от литературного первоисточника. В сериале представители Земли действуют гораздо менее скрытно, напрямую вмешиваются в жизнь планеты и используют огнестрельное оружие. Главную роль исполнил сербский актер Александр Радуичич. В сериале также снялись Равшана Куркова, Сергей Безруков, Никита Кологривый, Федор Лавров и Виктория Исакова. Премьера состоится на Винг, позже сериал покажут в эфире НТВ. Релиз намечен на этот год.
0: Exclusive News.
1: Министерство культуры предложило распространить действие программы «Пушкинская карта» на цирки. Проект постановления опубликовали на федеральном портале. Кроме того, номинал карты хотят увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. Из них на мероприятия государственных цирков хотят выделить сумму в размере 2 тысяч. В случае одобрения инициативы изменения вступят в силу с 1 сентября. Программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 2021 года. Она предназначена для молодых людей от 14 до 22 лет. С ее помощью они могут бесплатно посещать культурные события. В феврале премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что картой пользуются почти 13 миллионов человек. За 5 лет действия программы по ней приобрели более 100 миллионов билетов.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 11:38 в Челябинске. Создать настроение в этом часе нам помогут Бонни Джеймс, Сэм Смит и Эрик Клэптон. Ну а я, Соня Дегтярева, желаю вам отличной пятницы.
1: Summertime на радио 100.

0: Бейра.
1: Реклама на Радио 100.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Эрик Клэптон «Change the World». Друзья, давайте сделаем сегодня наш мир чуточку лучше. С вами в студии была Соня Дегтярева. Мне было с вами хорошо. Надеюсь, что вам со мной тоже. В следующем часе встречайте Ольгу Дееву. Ну а начнем мы его традиционно с новостей от Елены Трубниковой.
1: «Юкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Законопроект об установлении минимального и максимального порогов алиментов на основе прожиточного минимума ребенка внесли в Государственную Думу. Нижнюю планку выплат хотят зафиксировать на уровне половины детского прожиточного минимума, а верхнюю ограничить полуторакратным размером. По мнению авторов инициативы, это гарантирует детям базовое содержание и исключит финансовые злоупотребления со стороны бывших супругов. Всероссийский фестиваль колокольных звонов пройдет на площади перед храмом Александра Невского в Каменске-Уральском завтра, 11 июля. Праздник приурочен ко Дню города и Дню металлурга и соберет лучших мастеров звонарного дела со всей России. Помимо конкурсных выступлений и гала-концерта, гостей ждет масштабная ярмарка ремесел, город мастеров и творческие мастер-классы. Состоялось обсуждение стабильности концепции единого школьного учебника по истории после внесения в него новых правок. Директор фонда «Историческая память» Александр Дюков пояснил, что текущие корректировки не меняют общего концептуального характера пособий, по которым дети учатся уже несколько лет. Изменения, коснувшиеся учебников для 7 и 8 классов, затронули лишь отдельные формулировки. Так, из текстов исключили понятие «государевы холопы» и уточнили исторические аспекты продвижения в Поволжье и детали воссоединения России и Украины. Эксперт подчеркнул, что концепция преподавания остается неизменной и стабильной. Минздрав России разработал и представил программу профессиональной переподготовки для нутрициологов, которая не только охватывает ключевые аспекты питания, включая рационы для беременных и детей, но и включает основы экстренной медицинской помощи, а также принципы традиционных диет и здорового приготовления блюд, что подтверждает ранее заявленную министром Мурашко необходимость профильного образования в этой сфере. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди и возможные грозы. Ветер переменный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 32. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест». Сегодня в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ага, Mine Earth, Major Sky на радио Стоп в Челябинске 13.13. У микрофона я, Оля Диева. Ну что, друзья, пятница долгожданная, прекрасная летняя июльская наступила. Я думаю, что все ваши мысли уже не на работе, а где-нибудь на отдыхе, на берегу озера. В такую погоду не хочется сидеть в офисе, но хотя, если есть кондиционер, то это несомненный плюс. А хочется уехать куда-нибудь за город и шикарно провести выходные. Осталось до них совсем чуть-чуть. Но пока, чтобы время летело быстрее, будем слушать музыку. В мировом бестселлере «Назарет» у нас будет «Love Hurts», а в Кавервилле сейчас «Amazonics». Hello!
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске фильм «Освободите Вилли» получит перезапуск. Выйдет продолжение комикса «Сабрина. Маленькая ведьма». Студия Warner Bros. Выпустит новую версию фильма «Освободите Вилли». Об этом сообщил Variety. Оригинальный фильм вышел в 1993 году и стал хитом. Он рассказал об осиротевшем мальчике, подружившемся с касаткой. У ленты появилось несколько продолжений, в том числе одноименный анимационный сериал. На большой экран вышли также «Освободите Вилли 2. Новое приключение» и «Освободите Вилли 3. Спасение». В 2010 году Уилл Гейгер снял «Освободите Вилли. Побег из пиратской бухты», но уже без участия актеров из первого фильма. Издательство Archie Comics выпустит продолжение комикса «Сабрина. Маленькая ведьма», который лег в основу одноименного ситкома. Новый выпуск представят в октябре. По сюжету Сабрина столкнется с мифическим трикстером, подброшенным на ее порог котом Салемом. Он грозится столкнуть два мира героини прямо в канун Дня всех святых. По словам автора, в истории Сабрины грань между смешным и серьезным размыта до предела. Редактор серии Меган Браун добавила, что продолжение комикса откроет новую главу в истории легендарных персонажей. Персонаж ведьмы-подростка Сабрины Спелман появился в комиксе «Сумасшедший дом Арчи» в октябре 1961 года. Собственный комикс героиня получила в 1971. Всего вышло более 200 выпусков. В России ситком по мотивам проекта транслировали в 2003-2006 годах.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100 FM.

Моби Natural Blues на радио 100, Челябинске 13:41. Ну что, друзья, пятница. Я уверена, что самые внимательные наши радиослушатели знают, что в этот день всегда в нашем эфире звучит афиша. Ее готовит для вас Софья Дегтярева. Сегодня узнаем.

Знаете, какие мероприятия можно будет посетить в эту субботу? Для интеллектуалов много будет интересного, так что выпуск не пропустите. Он прозвучит в 13:45 в нашем эфире. Но прежде услышим Эми Вайнхаус и ее песню «Back to Black».

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Встреча с этнографом и мастер-класс в библиотеке. Как провести выходные в городе? В эту субботу выставочный зал Центра историко-культурного наследия Челябинска открывает двери для встречи с историком и этнографом Ольгой Новиковой. Гости узнают, как менялась мода на Южном Урале в 20 веке. На лекции речь пойдет о символизме народной одежды, влиянии городского стиля на деревенский гардероб, а также о парфюмерии, косметике и аксессуарах. Начало в полдень, без возрастных ограничений. Обширную программу выходного дня подготовили в публичной библиотеке. Продолжает сотрудник пресс-службы Александра Юсупова.
2: В 10 часов 30 минут в выставочном зале на третьем этаже начнется мастер-класс для семей с детьми. Создаем текстильный домик. Это уютное интерьерное украшение, которое можно сделать своими руками из ненужной или лишней ткани. Все материалы нужно принести с собой. В 11 часов стартует пешеходная экскурсия «Челябинск-музыкальный». Сбор у фонтана на площади Революции. Участники прогуляются мимо концертного зала имени Прокофьева, оперного театра и театра драмы. В наушниках аудиоспектакль про трех друзей и давнюю любовь. Вместе с героями можно стать частью лихо закрученной истории, узнать о музыкальной жизни города. Завершится прогулка у зала органной музыки «Родина». В 13 часов в главном зале публичной библиотеки начнется открытый подкаст «Рыжий фест. Пролог». Его гостем выступит известный челябинский поэт и детский писатель Янис Гранц. Поговорим о Рыжем фесте, книгах и творчестве.
1: Для лиц старше 12 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Культурных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Mystic Diversions звучат на радио Стом почти 2 часа дня в Челябинске. Далее Леон Вэя будет у нас с композицией Let Go в рубрике Люкс Тайм. А следующий час начнем с новостей о происходящем в регионе, расскажет Елена Трубникова.
1: Люкс Тайм на радио Сто.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Штрафы в виде 30 тысяч рублей заплатили южноуральцы за купание в необорудованных местах по итогам прошлого года. Такие данные привели на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс». Заместитель министра общественной безопасности Валерий Устинов подчеркнул, что сотрудники ведомства регулярно проводят рейды, чтобы предотвратить несчастные случаи на воде. В текущем году практика наказаний продолжается. За первые 3 месяца уже выписано 9 денежных штрафов. Власти настоятельно просят граждан не рисковать жизнью и пользоваться только официальными пляжами, где дежурят спасатели и проверено дно. Около 2500 домашних питомцев перевезли поезда Южноуральской железной дороги без хозяев по итогам первого полугодия этого года. Стало известно, что помимо кошек и собак путешествуют морские свинки, попугаи и даже ящерицы. Все животные ездят в специальных контейнерах, а вагоны, где разрешена их перевозка, отмечены специальным символом – лапкой. Для каждого питомца необходимо оформить перевозочный документ. Челябинцы в возрасте от 14 до 35 лет могут участвовать в конкурсе «Росмолодежь. Гранты» и претендовать на финансирование своих инициатив в 18 направлениях – от образования и культуры до социальных и экономических проектов. Конкурс проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Заявки принимаются на официальном сайте проекта. В регионе уже успешно реализованы грантовые проекты – арт-пространство «Дом хип-хопа», мастерская интеллектуального творчества и образовательные курсы по здоровому питанию. Все они показали востребованность и общественную значимость. Гранты призваны помочь молодежи воплощать идеи в жизнь и развивать местные сообщества. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди и возможные грозы. Ветер переменный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 32. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Эрос Рамазотти звучит на Радио 100. Ну что ж, друзья, давайте-ка я вам расскажу про этого талантливого исполнителя. Очень люблю я его песни. Кстати говоря, не сразу он прославился. Судьбоносным для Эроса стало участие в знаменитом песенном фестивале Сан-Ремо. Мне кажется, раньше мы смотрели его по телевидению. Конкурс этот знали люди, которые жили далеко за пределами государства, и о талантливом певце практически сразу узнали во всем мире. Даже в России в Рамазотти появились свои поклонники. И в 1997 году исполнитель получил награду как самый продаваемый итальянский певец на премии World Music Awards в Монако. Ну а затем он выпустил одну из наиболее популярных композиций. Это дуэт с бесподобной Тина Тернер «Кос де ла Вита», песня этого украшения нашего эфира. И после этого началась полоса 100% успеха. Эрос исполнял песни с такими мэтрами музыкального мира, как Андреа Бочелли, Карлос Сантана, Адриано Челентано и Лучано Паваротти. А в 2000 году записал трек с Шер. Пью Чипой, конечно же, эту песню вы тоже прекрасно знаете, она звучит у нас в эфире тоже. Россию Эрос Рамазотти впервые посетил в 1986 году и признался, что обожает российскую публику. Ну что ж, друзья, российская публика обожает Эроса Рамазотти, а мы идем дальше. И в рубрике «Мировой бестселлер» Фредди Меркьюри послушаем «The Great Pretender».
1: Мировой бестселлер на Радио 100. Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Пол Фиг поставит хоррор «Задержание». Дэвид Аттенборо в 100 лет стал самым возрастным номинантом Эмми. Американский режиссер Пол Фиг, известный по картине «Горничная», поставит хоррор «Задержание». Об этом сообщил The Hollywood Reporter. Сценарий будущей картины напишет Дэниел Голд на основе собственного опыта. Сюжет пока держится в секрете. По слухам, он будет касаться повзрослевших одноклассников, которые воссоединяются и обнаруживают тревожную тайну. Фейк предположительно приступит к съемкам «Задержания» после завершения работы над сиквелом «Горничной». Натуралист и кинорежиссер Дэвид Аттенборо стал самым возрастным номинантом Эмми, пишет Deadline. В мае ему исполнилось 100 лет. Телеведущий в этом году получил сразу две номинации Эмми, как выдающийся рассказчик. Их присвоили за документальный фильм «Дэвид Аттенборо. История о гориллах» и «Дэвид Аттенборо. Океан». В прошлом году натуралист был номинирован на звание лучшего рассказчика за документальный сериал для BBC под названием «Азия». Ранее Аттенборо уже трижды становился лауреатом этой номинации, последний раз в 2020 году. Аттенборо родился 8 мая 1926 года в Великобритании. Он побил предыдущий рекорд старейшего номинанта на премию Эмми, телепродюсера Нормана Лира. Ему было 99 лет и 11 месяцев, когда он получил номинацию в 2022 году.
0: Exclusive News на Радио 100.

Мебель Жильберта на Радио 100. Это была рубрика «Summertime». Ну что, друзья, лето в разгаре. Давайте посмотрим, какую погоду синоптики обещают нам в этот уикенд. Сегодня самый жаркий день, плюс 31 градус. Впрочем, вечером, возможно, станет чуть прохладнее, потому что синоптики вновь обещают дождь. Завтра будет днем плюс 27 и осадки. Такая же погода сохранится и в воскресенье, но уже без дождя. А вот с понедельника вновь пойдет дождь и чуть прохладнее станет, плюс 24. Это для тех, кто тяжело переносит жару. Мне кажется, оптимальная погода для того, чтобы комфортно работать и в то же время не забывать, что лето на дворе. Ну а мы вернемся к музыке. У нас сейчас Нелли Фуртадо будет звучать «Turn off the light», а после небольшой рекламы Гарри Стайлза послушаем «As it was».

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: But first, here comes the night на Радио 100. Ну что ж, до ночи еще далеко, друзья. Рабочий день в разгаре. В Челябинске почти 15 часов, а у нас в эфире рубрика «Люкс Тайм», в которой Мина прозвучит «I'm a fool to want you». А сразу после новости о том, что сегодня происходит в мире, расскажет Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. В бюллетенях на выборах в Госдуму будет не более 11 партий, об этом заявила представитель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, накануне в комиссию больше не поступило ни одной заявки. Памфилова отметила, что еще 6 политических сил решили не принимать участие в кампании, хотя у них была возможность. Выборы пройдут в период с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны. Всего состоится более 2200 кампаний разного уровня. Предполагается заместить свыше 20 500 депутатских мандатов и выборных должностей. Еврокомиссия отказалась от наиболее жестких положений внутри планируемого 21-го пакета санкций. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на новостной сайт «Евроэктив». По данным дипломатических источников, между странами Евросоюза возникли споры из-за запрета на въезд российских военнослужащих и ограничений продажи сжиженного природного газа. Некоторые страны ЕС, вероятно, обеспечат ослабление запрета на экспорт рыбы из России. Германия сможет продолжить закупать пикшу, Польша – минтая, Португалия – треску. Более 900 рейсов отменены в ближайшие дни в аэропорту Таоюань, главном воздушном транспортном узле Тайваня. Причина – приближения тайфуна Бави, передает Интерфакс. В пятницу ожидается отмена примерно 150 рейсов, а в субботу, когда тайфун ударит по острову, около 750. Кроме того, приостановлено паромное сообщение с соседними островами. На линии не выйдут 114 паромов. Банк России ввел в обращение обновленную купюру номиналом 100 рублей 2026 года выпуска. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Банкнота посвящена Центральному федеральному округу. На ее лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а в левой верхней части – герб России, на оборотной – Ржевский мемориал советскому солдату. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер южный с переходом на северо-восточный. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, а завтра днем плюс 30. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест». Сегодня в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

спросила Мангабейра «Give it to me» на Радио 100. Челябинске 15:20. Ну что ж, друзья, сегодня, 10 июля, отмечается прекрасный праздник. Называется он «День жареного мяса» или «World Kebab Day». Отмечают его во вторую пятницу июля. Изначально праздник называли «Днем шашлыка», и в этот день каждый просто обязан съесть хотя бы один кусочек аппетитного мяса с пылу с жару. Мне кажется, мясоеды сейчас обрадовались, потирают уже ладони, потому что вечер пятницы и шашлык вполне друг с другом гармонируют. Ну а если вы не очень любите мясо, то есть разные вариации того, что можно пожарить на огне, например, овощи, и будет тоже очень вкусно. Классика летнего отдыха на свежем воздухе. Отмечайте смело. Ну а мы продолжаем слушать музыку высшей пробы. В мировом бестселлере The Majestic Orchestra у нас будет звучать Save the Last Dance for Me, а прямо сейчас Sting.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске фильм «Освободите Вилли» получит перезапуск. Выйдет продолжение комикса «Сабрина. Маленькая ведьма». Студия Warner Bros. Выпустит новую версию фильма «Освободите Вилли». Об этом сообщил Variety. Оригинальный фильм вышел в 1993 году и стал хитом. Он рассказал об осиротевшем мальчике, подружившемся с касаткой. У ленты появилось несколько продолжений, в том числе одноименный анимационный сериал. На большой экран вышли также «Освободите Вилли 2. Новое приключение» и «Освободите Вилли 3. Спасение». В 2010 году Уилл Гейгер снял «Освободите Вилли. Побег из пиратской бухты», но уже без участия актеров из первого фильма. Издательство Archie Comics выпустит продолжение комикса «Сабрина. Маленькая ведьма», который лег в основу одноименного ситкома. Новый выпуск представят в октябре. По сюжету Сабрина столкнется с мифическим трикстером, подброшенным на ее порог котом Салемом. Он грозится столкнуть два мира героини прямо в канун Дня всех святых. По словам автора, в истории Сабрины грань между смешным и серьезным размыта до предела. Редактор серии Меган Браун добавила, что продолжение комикса откроет новую главу в истории легендарных персонажей. Персонаж ведьмы-подростка Сабрины Спелман появился в комиксе «Сумасшедший дом Арчи» в октябре 1961 года. Собственный комикс героиня получила в 71-м. Всего вышло более 200 выпусков. В России ситком по мотивам проекта транслировали в 2003-2006 годах.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Hoverphonic с композицией One звучат на радио «Стол» в Челябинске 15:35. Друзья, в этом часе у нас будет рубрика «Дома хорошо». Напоминаю, что каждую неделю к нам в гости приходит дизайнер Марина Кутепова и рассказывает, что сейчас в тренде, как можно преобразить свое жилое пространство. Эту неделю мы посвятили выбору красок для стен. Кстати говоря, выпуск рубрики уже выложен в нашей группе ВКонтакте на стене. Там же прилагаются фотографии, чтобы вы могли визуально представлять то, о чем мы рассказываем. Рубрика будет в 15:45. Прямо сейчас музыка. Элси Бьянчи с композицией «Meditation» в рубрике «Summertime».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как выбрать оттенок краски для интерьера. Первое – это соотношение с другими цветами. Цвет мы всегда воспринимаем иначе на фоне другого цвета и в соотношении с предметами. Это имеет значение. Второе – яркость краски, то есть насколько много самого пигмента в вашем оттенке, а также насколько он светлый или темный. И чаще всего ошибка допускается именно в светлоте. В большинстве случаев страх сделать стены темными или потолки заставляет выбрать более светлые оттенки. Но по итогу интерьер получается невыразительным и распадается на отдельные части. Мой совет, самый универсальный, сделать цвет стен максимально приближенный к полу по светлоте. Это дает собранный образ интерьера. С таким пространством проще всего работать, если вы не профессиональный дизайнер или декоратор. Для того, чтобы попасть в нужный оттенок по цвету и насыщенности, важно сделать выкрасы. Выкрасы – это небольшой образец на бумаге или стене колерованной краской. Их можно заказать в специализированном магазине или сделать самостоятельно дома. Любой ненужный оттенок вокруг выкраса будет мешать воспринимать его правильно. Поэтому лучше смотреть его на фоне ламината, керамогранита и всех образцов, которые у вас в квартире, без разрыва на белый цвет или на какой-либо другой фон, который может испортить ваш коллаж материалов. Все образцы необходимо примерять в касании, то есть вплотную друг к другу, чтобы видеть, как они взаимодействуют между собой. Только опираясь на эти правила, можно определить оттенок краски, который подходит вашему интерьеру и сочетается со всеми остальными предметами в доме. Особенно важно, если вы обновляете уже готовый интерьер. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Abba, thank you for the music на радио 100. Ну что ж, друзья, надеюсь, именно такие слова вам приходят на ум, когда вы слушаете радио 100. Спасибо за музыку. До здоровья, хочется вам ответить. Музыки у нас много, самое разнообразное, а самое главное, только хиты 24 часа в сутки исключительно для вас звучат. И прямо сейчас Джоза Мор услышим «Before Too Long» в рубрике «Lux Time».
1: «Lux Time» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс тайм

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Все вертикально интегрированные нефтяные компании Челябинской области подтвердили наличие запасов топлива и готовность обеспечивать им регион. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба под руководством заместителя губернатора Татьяны Кучец. Очереди на АЗС вызваны повышенным спросом и логистическими задержками. При этом сотрудники автозаправок нередко сталкиваются с негативом, хотя именно они ежедневно обеспечивают работу станции и обслуживают большой поток клиентов, не имея возможности повлиять на ситуацию. Областное правительство обратилось к жителям с просьбой сохранять спокойствие, уважение друг к другу и к работникам заправок. На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение. Сегодня днем и вечером, а также ближайшие сутки в отдельных районах ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Кроме того, с 10 по 12 июля в районах обильных осадков возможны резкие подъемы воды в реках и подтопление низких участков местности, передает областной гидрометцентр. В Челябинской области по предварительным результатам единого госэкзамена 178 выпускников получили 100 баллов. 11 из них сразу по двум предметам. В регионе идет устойчивый рост интереса к предметам естественно-научного профиля. Физики, химии, биологии, информатики и профильной математики, сообщило региональное министерство образования. В целом в России по итогам ЕГЭ в этом году установлен рекорд. 330 тысяч участников набрали 70 и более баллов. О погоде на завтра. В субботу в Челябинске будет облачно, с прояснениями ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, с переходом на северо-восточный, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы 18 градусов тепла, завтра днем воздух прогреется до плюс 30. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Timbaland и One Republic, Apologize на волне 100. Челябинске 16:15. Продолжаем наш музыкальный эфир. С вами я, Оля Деева. Друзья, как всегда, рассказываю вам новости из мира музыки и кино в данном случае. Известный актер Энтони Хопкинс записал альбом симфонической музыки и уже вышел первый сингл. Начал карьеру музыканта Энтони 88 лет, а сам альбом выйдет уже 21 августа и будет называться Life is a Dream. В пластинку войдут произведения, которые актер сочинял на протяжении 6 десятилетий. Дебютный сингл Breaking Road уже есть в сети, можете его послушать и оценить. Добавлю, в альбом также войдет произведение под названием My Fatherland, навеянное традиционными валийскими мелодиями, и работы, посвященные кинематографу, жене и племяннице артиста. Ну что же, любопытно, любопытно. А вдруг Энтони Хопкинс появится и в нашем эфире? Хотели бы вы? А пока вернемся к музыкальному плейлисту в мировом бестселлере Beatles And I Love Her, а в кавер-вилле сейчас Карен Суза Every Breath You Take.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Пол Фиг поставит хоррор «Задержание». Дэвид Аттенборо в 100 лет стал самым возрастным номинантом Эмми. Американский режиссер Пол Фиг, известный по картине «Горничная», поставит хоррор «Задержание». Об этом сообщил The Hollywood Reporter. Сценарий будущей картины напишет Дэниел Голд на основе собственного опыта. Сюжет пока держится в секрете. По слухам, он будет касаться повзрослевших одноклассников, которые воссоединяются и обнаруживают тревожную тайну. Фейк, предположительно, приступит к съемкам «Задержания» после завершения работы над сиквелом «Горничной». Натуралист и кинорежиссер Дэвид Аттенборо стал самым возрастным номинантом Эмми, пишет Deadline. В мае ему исполнилось 100 лет. Телеведущий в этом году получил сразу две номинации Эмми, как выдающийся рассказчик. Их присвоили за документальный фильм «Дэвид Аттенборо. История о гориллах» и «Дэвид Аттенборо. Океан». В прошлом году натуралист был номинирован на звание лучшего рассказчика за документальный сериал для BBC под названием «Амазия». Ранее Аттенборо уже трижды становился лауреатом этой номинации, последний раз в 2020 году. Аттенборо родился 8 мая 1926 года в Великобритании. Он побил предыдущий рекорд старейшего номинанта на премию Эмми, телепродюсера Нормана Лира. Ему было 99 лет и 11 месяцев, когда он получил номинацию в 2022 году.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Sam Smith, How Do You Sleep на радио Стоп Челябинске 16:36. Ну что, друзья, в этом часе у нас будет звучать рубрика «Культурный код». Ее для вас готовит музыкальный редактор радио Стоп Кристина Вовченко. Каждую неделю Кристина приглашает к нам гостей в студию, которые рассказывают о культурных событиях. Сегодня речь пойдет о Челябинской специальной библиотеке для слабовидящих и слепых, которая разработала цифровой путеводитель по адаптивной культурно-досуговой деятельности. Узнаете о том, что включает в себя первый в России электронный каталог. Об этом нам расскажет директор библиотеки «Точки удивления» Кристина Пименова. Интервью будет в эфире в 16:44. Перед этим музыка. Прямо сейчас рубрика «Summertime», а в ней Blank & Jones «Sun Shines Better».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на радио 100.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Челябинская специальная библиотека для слабовидящих и слепых разработала цифровой путеводитель по адаптивной культурно-досуговой деятельности. Первый в России электронный каталог включает в себя перечень учреждений культуры, образования и социальной сферы, оказывающих услуги по социокультурной реабилитации взрослым и детям в Челябинской области. В гостях студии «Радио 100» директор библиотеки «Точки удивления» Кристина Пименова. Кристина Владимировна, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Расскажите, пожалуйста, что представляет собой цифровой каталог, в каком формате он доступен, сайт, приложение, аудиогид и вообще какова его цель?
3: Вообще, наверное, хотелось бы мне начать немножечко издалека. Сфера культуры активно работает в направлении социокультурной реабилитации пользователей. Мы присоединились к этой работе буквально год назад. Несмотря на то, что библиотека уже давным-давно занимается социокультурной деятельностью, социокультурной реабилитацией, потому что это прямая обязанность специальной библиотеки, но именно взаимодействие с медико-социальной экспертизой, да, и такое взаимодействие, когда человек получает инвалидность, получает индивидуальную программу реабилитации и видит в своей индивидуальной программе реабилитацию сферу культуры. Вот такая работа у нас ведется впервые, но нужно сказать, что она уже достаточно налажена. Челябинская специальная библиотека для слабовидящих и слепых является методическим центром для подведомственных учреждений Министерства культуры Челябинской области. Мы курируем не только библиотеки, несмотря на то, что мы библиотека, мы курируем в плане методического сопровождения по культурно-досуговой деятельности, по социокультурной реабилитации и театры, и музеи, и детские школы искусств. То есть мы как бы объединились и вот совместно ведем такую работу. В связи с тем, что культура, значит, стала основным аспектом социокультурной реабилитации пользователей, а у нас увеличилось не только число посетителей, да, количество, но и увеличился реальный спрос на мероприятия по социокультурной реабилитации. Причем это касается не только нашего города Челябинска, но и городов Челябинской области. Вот в связи с этим мы решили разработать, так сказать, такой новый цифровой ресурс, мы его еще называем, или каталог адаптивной культурно-досуговой деятельности в Челябинской области, где мы собрали все инклюзивные доступные мероприятия для людей с инвалидностью, для людей с ОВЗ, причем не только с нарушением зрения, а это касается любого нарушения. Мы решили, что такая информация, она должна быть где-то вот централизованно собрана. Еще мы пришли к тому, что этот каталог будет межведомственный. То есть в этот каталог входят не только мероприятия сферы культуры, но еще и сферы образования, работа Министерства социальных отношений, какие-то их предложения, тоже их культурно-досуговая деятельность. Мы считаем, и как бы уже практика показывает, что вот наш каталог упрощает поиск информации о мероприятиях по социокультурной реабилитации по всей территории нашего региона. Каталог доступен сейчас на сайте Челябинской областной специальной библиотеки. И в настоящее время идет большая работа по размещению данного каталога на официальных сайтах Министерства культуры Челябинской области, Министерства образования и Министерства социальных отношений и, конечно же, их подведомственных учреждений. Я думаю, что в ближайшее время мы займемся разработкой приложение для того, чтобы это было еще более удобно. Да, для того, чтобы людям было еще удобнее работать. Ну и по максимуму сейчас мы запустили информационное освещение, чтобы как можно больше людей узнали о нашем каталоге. Мы также разработали рекламный буклет, который передадим в ближайшее время в Бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области. Чем это будет удобно для наших будущих пользователей? Человек, когда получает инвалидность, получает индивидуальную программу реабилитации. В бюро МСЭ он также получит наш рекламный буклет и будет знать, что есть такой каталог, он его может скачать. То есть в буклете есть QR-коды, ссылки для удобства и уже пользоваться непосредственно этим каталогом.
2: Что включает цифровой цифровой каталог, это афиши мероприятий, это какие-то еще образовательные моменты?
3: Да, каталог создан по принципу интерактивного справочника. В нем можно найти сведения об учреждениях своего муниципального или городского образования. Нужно просто выбрать наименование необходимого округа, то есть если человек проживает или, там, например, проводит каникулы в Златоусте, то есть он просто выбирает Златоустовский городской округ и видит. У нас каталог разделен на три группы. Это культура, образование и социальная сфера. И человек уже выбирает, какое именно направление социокультурной реабилитации его интересует и в какой сфере он хотел бы его пройти, в культуре, в образовании или в социальной сфере. И уже подбирает для себя необходимое мероприятие. Нужно сказать, что видов культурно-досуговой деятельности очень много во всех сферах. Это и декоративно-прикладное творчество, и театральное искусство, и музыкотерапия, и хореография, и песочная терапия. То есть спектр очень такой достаточно широкий. Сам каталог, то есть он создан по принципу, как я уже сказала, такого справочника. В каталоге указан адрес учреждения, направление социокультурной деятельности и номер телефона ответственного специалиста, с которым человек может связаться и задать все интересующие вопросы. И, конечно же, есть QR-код, который ведет на официальные ресурсы каждого учреждения из этих сфер. Опять же, для того, чтобы человеку было удобно зайти там либо на официальный сайт, либо в группу ВКонтакте и почерпнуть какую-то информацию для себя необходимую.
2: Удобно, точечно и сразу попадаешь на нужный ресурс, да? А вообще, вот сейчас лето, и какие мероприятия библиотека проводит в этом направлении?
3: У нас достаточно такая большая летняя кампания, можно сказать. Когда-то все начиналось просто с летнего читального зала, мы его назвали «Чтение под облаками». Название мы оставили, форму работы оставили, но мы уже не только читаем под облаками, мы уже и занимаемся йогой под облаками, то есть это йога-терапия. Мы стали активно развивать инватуризм, стали путешествовать с нашими читателями, с нашими пользователями, в том числе с семьями участников специальной военной операции. Сами участники к нам очень активно присоединяются. Недавно вот у нас была инклюзивная экскурсия. Мы посетили Тургаяк, мы посетили парк гигантских канцтоваров в городе Миас, место падения метеорита Чебаркуль. То есть мы стараемся еще и посещать какие-то интересные национальные парки, заповедники, города в Челябинской области. Каждую среду мы все-таки работает наш летний читальный зал в своем первоначальном виде. Это книги разных форматов, это мягкое чтение на мягких кресло-подушках. Мы проводим сквер «Алое поле» и инклюзивный сквер. То есть все в центре города, очень удобно, доступно. Поэтому можно и почитать, можно поиграть в настольные игры, можно отправиться вместе с нами в путешествие, можно заняться йогой. То есть очень предложений разных много. Формы работы тоже разнообразны, поэтому здесь каждый находит для себя что-то интересное. Если хочется читать, значит, приходят каждую среду к нам. Если хочется отправиться в путешествие, то с удовольствием записываются, присоединяются к нам, к нашим экскурсиям. То есть вот работаем в таком формате.
2: Кристина Владимировна, давайте обозначим, куда можно прийти, адрес, записаться.
3: Да, мы находимся по адресу Свердловский проспект 58. Это центр города, Алое поле. С удовольствием принимаем наших новых читателей. Нужно сказать, что читателей становится все больше и больше, и мы этому безумно рады.
2: Здорово. Спасибо вам большое за интервью. И напомню, что в гостях в студии «Радио 100» была директор библиотеки «Точки удивления» Кристина Пименова. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: «Культурный код» на «Радио 100».

0: Дэвид Ашер, Black, Black Heart на Радио Стол. Почти 5 вечера в Челябинске. Далее рубрика «Люкс Тайм», в которой дуэт послушаем Эли Симон и Лиза Экдаль. А сразу после в эфир выйдут новости о том, что сегодня происходит в мире, вам расскажет Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Ликвидация возгорания нефтепродуктов продолжается в порту Таганрога. На место прибыл пожарный поезд. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Передает РИА Новости. Утром стало известно о ночной атаке беспилотников на Таганрог. В результате произошло возгорание на территории морского порта. Предварительно пострадавших нет. В городе локально ввели режим чрезвычайной ситуации. Жителей домов, расположенных на этой территории, эвакуировали. В пунктах временного размещения находятся 44 человека. Горожане смогут вернуться домой через несколько дней. При необходимости им предоставят гостиницу. Наивысший красный уровень погодной опасности из-за жары объявлен в 24 департаментах и центральной и западной Франции, в том числе в Париже и столичном регионе Иль-де-Франс. Об этом свидетельствуют данные Национальной метеослужбы, передает ТАСС. Ожидается, что воздух в некоторых регионах прогреется до плюс 40 градусов. В июне Франция уже пережила продолжительный период аномальной жары. На этом фоне во многих регионах были зафиксированы природные пожары. Россия депортировала более 14,5 тысяч иностранцев в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026». Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пресечено свыше 60 тысяч правонарушений в сфере миграции. Волк добавила, что также выявлено и привлечено к административной ответственности порядка 10,5 тысяч недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. Китай запустил ракету-носитель Long March 10B с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Впервые в истории КНР первая ступень ракеты была возвращена на платформу в море. Произошло это примерно через 6 минут после старта. Ракета вывела на заданную орбиту спутник. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно. С прояснениями ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер южный с переходом на северо-восточный. Порывы при грозе до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов. Тепла завтра днем до плюс 30. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

Ив Сент Джонс, Take on Me. Это была рубрика Кавервиль на радио Стоп в Челябинске. 17:19. Ну что, друзья, пятница, день сокращенный, поэтому, уверена, многие уже закончили работать. Я вас поздравляю, вступаем в полноценный уикенд. Пятничный вечер тоже, уверена, принесет много приятных минут, поэтому желаю вам хорошего настроения, грандиозных планов, и чтобы все вас сегодня радовало, в том числе и музыка. В мировом бестселлере на радио Стоп Фрэнк Синатра прозвучит «Нью-Йорк, Нью-Йорк», а прямо сейчас «Stones and I», «I am free».

Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.

0: Шон Эскофри, Perfect Love Affair на волне 100. 17:33 в Южноуральской столице. Ну что, друзья, если вы еще не придумали, чем займетесь в выходные, возможно, решили остаться в городе, никуда не уезжать, тогда рекомендую вам послушать афишу выходного дня, которую для вас готовит Софья Дегтярева. В этом часе Соня расскажет, какие интересные мероприятия пройдут в эту субботу в Челябинске. Афиша будет звучать в 17:45. Из музыки скоро Майкл Джексон, Who Is It, а в рубрике Summertime, Антонио Карлос Жабим и Элис Режина.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Встреча с этнографом и мастер-класс в библиотеке. Как провести выходные в городе? В эту субботу выставочный зал Центра историко-культурного наследия Челябинска открывает двери для встречи с историком и этнографом Ольгой Новиковой. Гости узнают, как менялась мода на Южном Урале в 20 веке. На лекции речь пойдет о символизме народной одежды, влиянии городского стиля на деревенский гардероб, а также о парфюмерии, косметике и аксессуарах. Начало в полдень, без возрастных ограничений. Обширную программу выходного дня подготовили в публичной библиотеке. Продолжает сотрудник пресс-службы Александра Юсупова.
2: В 10 часов 30 минут в выставочном зале на третьем этаже начнется мастер-класс для семей с детьми. Создаем текстильный домик. Это уютное интерьерное украшение, которое можно сделать своими руками из ненужной или лишней ткани. Все материалы нужно принести с собой. В 11 часов стартует пешеходная экскурсия «Челябинск-музыкальный». Сбор у фонтана на площади Революции. Участники прогуляются мимо концертного зала имени Прокофьева, оперного театра и театра драмы. В наушниках аудиоспектакль про трех друзей и давнюю любовь. Вместе с героями можно стать частью лихо закрученной истории, узнать о музыкальной жизни города. Завершится прогулка у зала органной музыки «Родина». В 13 часов в главном зале публичной библиотеки начнется открытый подкаст «Рыжий фест. Пролог». Его гостем выступит известный челябинский поэт и детский писатель Янис Гранц. Поговорим о Рыжем Фесте, книгах и творчестве.
1: Для лиц старше 12 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Культурных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Сара Коннор from Sarah with Love на волне 100. Почти 6 вечера в Челябинске. Завершим час с рубрикой Lux Time, в которой на этот раз Гевин Джаспер прозвучит Part Time Lover, а затем в эфир выйдут новости о происходящем в регионе, расскажет Антон Образцов.
1: Lux Time на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
4: «Неужели дом построил?»
3: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
4: «Где, говоришь?»
3: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» «О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф».
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Врезцов. Здравствуйте. На курортах Челябинской области машины туристов блокируют вывоз отходов. Об этом сообщает Центр коммунального сервиса. Отдыхающие ставят автомобили в несколько рядов и преграждают путь мусоровозам к контейнерным площадкам. Чаще всего заторы случаются в курортных зонах Миаса и Чебаркуля. С 4 по 5 июля мусоровозу перегородили дорогу машины возле санаториев «Сосновая горка» и «Кисигайчи», базы отдыха «Голубой Еланчик» и озеро Тургаяк. Проблема особенно обостряется с пятницы по воскресенье. Чтобы вывести мусор, работникам коммунальных служб приходится возвращаться на маршруты несколько раз или переносить работу на следующие дни. В Ашинском, Саткинском и Катав-Ивановском округах сохраняется очаг мышиной лихорадки. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Вирус переносят грызуны. Человек может заразиться при вдыхании пыли с частицами их выделений, а также через продукты и воду. Основной способ защиты – борьба с грызунами. Также специалисты рекомендуют не употреблять продукты, которые могли контактировать с грызунами, хранить пищу в закрытой таре, мыть руки с мылом после посещения подвалов, погребов и сараев. Рядом с Троицком активными темпами идет реконструкция автомобильного пункта пропуска «Бугристе» на российско-казахстанском участке границы. По планам все работы должны завершиться в августе 2028 года. Погранпереход станет одним из самых современных. Пропускная способность существенно вырастет. Он сможет обслуживать до 4000 машин и более 18 тысяч человек в сутки. Это в два раза превысит текущий показатель по транспорту и более чем в 2,5 раза по пассажиропотоку. Количество полос для движения автомобиля увеличится с 12 до 36. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла. Завтра днем до плюс 30. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест». Сегодня в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Барри Вайт, You See the Trouble with Me на радио 100, Челябинске, 18:16. Ну что, хорошие новости от группы Rolling Stones. У них вышел новый альбом, уже 25-й по счету. Называется пластинка Foreign Tongues. Она уже доступна на зарубежных стримингах, а обложку для нее оформил американский художник Натаниэль Мэри Куин. В лонгплей вошли 14 треков, в том числе выпущенные ранее синглы Rough and Twisted, Jealous Lover и In the Stars. Также на пластинке каверы на композиции You Know I'm No Good, Amy Winehouse и Beautiful Delilah Чака Берри. Foreign Tongues стал первым альбомом группы Rolling Stones 2023 года. Тогда вышла их пластинка Hackney Diamonds. За нее музыканты получили премию Грэмми. Вернемся к музыке высшей пробы. Мировом бестселлере Крис Ри в этом часе The Road to Hell. А в Кавервилле сейчас Карен Суза Can't Help Falling in Love.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Шаде Кингалсару, новое место, Челябинске, 18:36. Друзья, рассказываю, где можно слушать любимую музыку помимо радиоприемника. Мы есть в интернете. Заходите на сайт radiostfm.ru либо в нашу группу во ВКонтакте. И там музыка высшей пробы звучит 24 часа в сутки. Кроме того, если вдруг в эфире вам понравилась какая-либо композиция, но не услышали, как она называется, не запомнили, кто ее исполняет, заходите на сайт. Там есть плейлист. Вбивайте время и дату, и вся информация перед вашими глазами. Очень удобно. Кроме того, мы звучим в умной колонке. Из музыки сейчас рубрика «Самотайм», а в ней Анна Карам.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Лалех, tell me на Радио 100. Почти 7 вечера в Челябинске. Все, пришла мне пора с вами прощаться. Спасибо, друзья, не только за прекрасную пятницу, но и за еще одну музыкальную неделю, которую мы с вами вместе провели. Впрочем, жду вас завтра на волне 100 в 11 утра. Будем продолжать слушать любимые композиции, потому что и в выходные они способны украсить наш день. Ну а пока оставляю вас наедине с музыкой, и в рубрике Lux Time Короли Клима будем слушать.
1: Lux Time на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Lux Time.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. По данным синоптиков, этим вечером, а также в течение следующих суток в отдельных районах региона ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы и град. При грозах порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду и более. Кроме того, с 10 по 12 июля в районах обильных осадков возможны резкие подъемы воды в реках и подтопление низких участков местности. Госавтоинспекция Челябинской области проведет тотальные проверки в выходные. Будет увеличена плотность нарядов ДПС. Как говорится в сообщении ведомства, инспекторы нацелены на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, а также на предупреждение ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, лишенных и не имеющих водительских прав. Глава Челябинска Алексей Ложкин встретился с победителями и призерами Всероссийского конкурса педагогического мастерства, а также участниками программы «Хочу руководить», которые представляют кадровый резерв системы образования. Градоначальник предложил масштабировать успешную практику и распространить программу «Хочу руководить» для формирования кадров в других социальных институтах Челябинска. Отдельно глава города остановился на социальной миссии молодых педагогов. Он выразил уверенность, что учителя должны задавать стандарт грамотной и чистой речи в школе, в школьной среде, развивая проекты в этом направлении. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснениями ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер южный с переходом на северо-восточный. Порывы при грозе до 14 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 18 градусов тепла. Завтра днем до плюс 30. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.

0: читайте, слушайте. Лето, дети, книги.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радио 100. Все дело в музыке. Yeah. D-Ride.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Wildberries назвали ложными сообщения о проблемах с доставкой заказов из-за дефицита топлива. Так ответили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и РУС на запрос агентства ТАСС. Несколько телеграм-каналов ранее опубликовали скриншоты уведомлений Wildberries об отмене заказов. В пресс-службе РВБ пояснили, что уведомление является стандартным сервисным сообщением. Оно автоматически направляется покупателям в случаях, когда выполнение заказа становится невозможным по различным причинам. Это могут быть, в частности, технические особенности обработки заказа, вопросы доступности товара и иные факторы, отметили в компании. Россия депортировала более 14,5 тысяч иностранцев в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026». Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пресечено свыше 60 тысяч правонарушений в сфере миграции. Волк добавила, что также выявлено и привлечено к административной ответственности порядка 10,5 тысяч недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. Еврокомиссия отказалась от наиболее жестких положений внутри планируемого 21-го пакета санкций. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на новостной сайт «Евроэктив». По данным дипломатических источников, между странами Евросоюза возникли споры из-за запрета на въезд российских военнослужащих и ограничений продажи сжиженного природного газа. Некоторые страны ЕС, вероятно, обеспечат ослабление запрета на экспорт рыбы из России. Германия сможет продолжить закупать пикшу, Польша – минтая, Португалия – треску. Банк России ввел в обращение обновленную купюру номиналом 100 рублей 2026 года выпуска. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Банкнота посвящена Центральному федеральному округу. На ее лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а в левой верхней части – герб России, на оборотной – Ржевский мемориал советскому солдату. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно. С прояснениями ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер южный с переходом на северо-восточный. Порывы при грозе до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов. Тепла завтра днем до плюс 30. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте нашдочкодом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Summertime на радио 100.
1: Wonderful, marvelous, you should care.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. О, специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

trouble.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Юкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Юкс-тайм»

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».